тамамта пиллут клута микелгум таасигалутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлукиернерм аёоқутигка маккиллеркиорлуки чалииллеркиорлуки инартиллеркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку